пью чай, это мой край, там все беда. Даний сол, ти голки, со сем знав.